0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Вторник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM. Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объему пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Сегодня количество задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Волгограда сократилось. Воздушная гавань постепенно возвращается к штатной работе, которая накануне была нарушена из-за закрытия воздушного пространства над другими регионами, пишет «Высота 102». Так, отменен рейс авиакомпании «Победа», который должен был прилететь из Шереметьево в 9.05 и вылететь обратно в 9.35. Задерживаются 5 рейсов, один в Сочи и 4 московских. Накануне, напомню, задержка авиарейсов была массовой. В аэропорту пассажирам рекомендовали заранее уточнить информацию по интересующему рейсу перед выездом в аэропорт. После 10 вечера накануне МЧС России сообщала о фиксации дронов в воздушном пространстве вблизи региона. Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решения о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом заявил агентство «Москва» президент Союза интернет-торговли СИД Виталий Гаврилов. По его словам, 11 августа пройдет совещание в СИД с пострадавшими селлерами, которые сейчас оценивают масштаб потерь. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что удары по объектам Wildberries наносят террористы, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже военных товаров. В Минэкономразвитии сообщили, что ведомство готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак на склады Wildberries. Между тем, в Волгограде и Волжском продается около десятка пунктов выдачи заказов Wildberries и ПВЗ. Таковы данные популярных сервисов объявлений, пишет блокнот Волгограда. Стоимость варьируется от 200 тысяч рублей до 1 миллиона, в зависимости от расположения пункта, площади и финансовых показателей. Похожая ситуация и в других регионах. По данным «Коммерсанта», в начале августа на продажу было выставлено более 9 тысяч пунктов выдачи Wildberries. Эксперты связывают это со снижением доходности бизнеса, перебоями в логистике из-за ограничения работы складов после атак дронов. Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
2: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня пятница, 7 августа на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Куда идем на выходной?
4: На день рождения, Добрострой.
5: Мама, папа, брат и я — экономная семья.
6: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
10: Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
11: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
12: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предполагается,

0: обязательств или моральных обязательств. Скорпионы, вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы, вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направление движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
1: Реклама.
2: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллос-омоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть,

0: общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
1: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
2: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
7: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
8: 12+.
7: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
9: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
8: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Сегодня количество задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Волгограда сократилось, пишет «Высота 102». Воздушная гавань постепенно возвращается к штатной работе, которая накануне была нарушена из-за закрытия воздушного пространства над другими регионами. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, пишет агентство ТАСС. Между тем, Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале «Госуслуги», пишут «Городские вести». Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии, сообщает газета «Гардиан». Осадки и минусовые отметки были утром 4 августа на большей части страны. 5 числа в трех районах температура опускалась до минус 9. В южном полушарии сейчас зима. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный за Стучик Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки двух гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снят английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
2: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник», 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступил Минтранс, пишет агентство ТАСС. В пояснительной записке отмечено, что сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Между тем, в Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале госуслуги. География поступающих значительно расширяется за счет иностранных граждан из Ирака, Конго, Германии, а также Туркменистана, Белоруссии и Казахстана. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета официально закрыт 25 июля. На стоматологическом факультет в прошлом году последнего человека на бюджетную форму обучения зачислили с баллом 258. В этом году проходной показатель значительно вырос и сейчас 289 баллов, отмечают городские вести. Две бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» в воскресенье 9 августа после футбольного матча с Челябинском. Начало игры на Волгоград-арене в 18:30. Дополнительные рейсы для футбольных болельщиков назначила Приволжская магистраль. Один электропоезд отправится с Краснооктябрьской в 22:03, с нижней платформы Мамаева-Кургана в 22:10. Прибудет на станцию «Шпалопропитка» в 22:16. Вторая электричка пойдет со станции «Волгоград-1» в 21:13, с верхней платформы Мамаева-Кургана в 21:19. Волжский прибудет в 22:04, сообщает высота 102. Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии, сообщила британская «Гардиан». Осадки зафиксировали в столице Веллингтон, а также в городах Данидин и Крайстчёрч на Южном острове. Причиной резкого похолодания стал антарктический холодный фронт. Утром 4 августа большая часть страны столкнулась с минусовыми отметками, заморозками, снегом, градом, сильным ветром. 5 августа в трех районах Южного острова столбики термометра опустились до минус 9. Из-за непогоды закрыли некоторые автомагистрали. Напомню, в Южном полушарии, где находится Новая Зеландия, сейчас зима. Официальный курс доллара на пятницу 81.41, евро 94.06.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник». Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года». «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Реклама.
4: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
5: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник», алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мария, очень приятно. Мария, как-то осторожно вы разговариваете со мной. Видимо, не ожидали, что дозвонитесь первой.
1: Да.
0: Ну что ж, Мария, я поздравляю вас. Прозвучал сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Именно вы сегодня оказались самой быстрой, поэтому дарю вам замечательный, очень вкусный подарок. Это большой, сочный, вкусный арбуз от спонсора игры ООО специализированного застройщика ДСК «ЖК «Времена года». Мои поздравления.
1: Обалдеть, спасибо большое.
0: Хорошей вам пятницы, обязательно еще звоните. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
3: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
7: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений – около 1,5 миллиона пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России.

0: Фрезы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Куда идем на выходной?
3: На день рождения, Добрострой.
2: Мама, папа, брат и я – экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
9: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Сегодня количество задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Волгограда сократилось, пишет Высота 102. Воздушная гавань постепенно возвращается к штатной работе, которая накануне была нарушена из-за закрытия воздушного пространства над другими регионами. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, пишет агентство ТАСС. Между тем, Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале Госуслуги, пишут городские вести. Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии, сообщает газета «Гардиан». Осадки и минусовые отметки были утром 4 августа на большей части страны. 5 числа в трех районах температура опускалась до минус 9. В южном полушарии сейчас зима. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1978-го в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она праправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком, стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть во благо.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
2: Ах, Аконыч.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио Спутник.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Силы ПВО России уничтожили за ночь 203 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны. В телеграм-канале оборонного ведомства уточнили, что дроны ликвидировали в том числе над территориями Волгоградской области, Воронежской, Калужской, Липецкой, а также за тысячи километров от границ в Свердловской области, Краснодарском крае, Пермском крае, над Татарстаном и Башкортостаном, пишет газета.ру. С 2027 года платежки за ЖКУ россияне смогут получать через портал госуслуги в личном кабинете, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направлять пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркивает, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбирать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами, пишет РИА Новости. В городе Спутники Волжском вынесен приговор организаторам публичного дома, который проработал почти 4 года. 5 местных жителей признали виновными в организации проституции и вовлечении в нелегальный бизнес несовершеннолетних. Членам ОПГ назначены сроки от 3 до 5 лет в колонии общего режима, сообщили в СКР области, пишет «Комсомольская правда». По версии следствия, в 2021 году двое жителей Волжского разработали план, подыскали администраторов, распределили роли. После арендовали помещение для интимного салона на улице Аламутской. Завлекали клиентов, размещали рекламу, подбирали девушек. Полиция нагрянула в салон в апреле 2025-го. В Волгограде в аномальную жару животных в ЦПК и ООО стали чаще стричь и купать. Всех обитателей Альпакова в несколько раз чаще стали поить. В вольере кроликов установили зонты для создания теневых зон. Кролики не любят купаться, поэтому сидят под зонтиками. Все остальные радуются водным процедурам, отмечают в парке. До этого лами, овцам и альпакам отстригли излишне длинную шерсть. Но рацион у животных почти не поменялся. И в жару, и в холод они едят сено, специальный гранулированный корм и соль. «Сочную морковь», пишет «Комсомольская правда. Волгоград». Сборы сказки «Последний богатырь. Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает Лента.ру. Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепной пятницы. Меня зовут Леонид Филиппов. Ну и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Мужчины делают это в среднем в 3 раза чаще, чем женщины, когда находятся за рулем автомобиля. Как вы думаете, о чем идет речь? Мужчины делают это в среднем в 3 раза чаще, чем женщины, когда находятся за рулем автомобиля. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
5: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Мужчины делают это в среднем в 3 раза чаще, чем женщины, когда находятся за рулем автомобиля. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки, день счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы, у вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы, неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий. Придется начинать вслепую. Весы, переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы, вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы, вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направление движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Подробности акции и запись по телефону.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните,

0: Пьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Мужчины делают это в среднем в 3 раза чаще, чем женщины, когда находятся за рулем автомобиля. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Хотела бы ответить на невероятный вопрос.
0: Да.
1: Знаете, мне кажется, что мужчины чаще в 3 раза, чем женщины, смотрят в боковые зеркала.
0: Да, вы знаете, очень хорошая версия у вас, но вот все-таки говорим о чем-то другом. Давайте подумаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
2: Смотрит в зеркала.
0: Ага, ну вы знаете, вот перед вами была уже такая версия, вот все-таки о чем-то другом мы говорим. Давайте подумаем, спасибо.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
3: Я думаю, ответ на невероятный вопрос.
0: Так.
3: То, что мужчины чаще всего за рулем ругаются.
0: Так. А ругаются с кем? Или с чем, быть может, так?
3: Ругаются с другими водителями, с навигатором.
0: С навигатором даже, да вы что? То есть и такое бывает?
3: Конечно, когда ведет не туда.
0: Ага, слушайте, потрясающая версия. Как вас зовут?
3: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Ну что ж, Наталья, принимайте мои поздравления. Большая молодец вы, потому что, конечно же, абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, спорят, ругаются, ну, с голосовым помощником или навигатором. Вот о какой мы ситуации сегодня говорили. Ну что ж, Наталья, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку «Мир пауков».
3: Спасибо большое. Я Наталья со Спартановки. Разгадала ответ на невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам. Обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Внимание у волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. ТРК 7 звезд без возрастных ограничений. Спонсор ИП Шанаян Базген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник. А прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. Сегодня количество задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Волгограда сократилось, пишет «Высота 102». Воздушная гавань постепенно возвращается к штатной работе, которая накануне была нарушена из-за закрытия воздушного пространства над другими регионами. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, пишет агентство ТАСС. Между тем, Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале «Госуслуги», пишут «Городские вести». Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии, сообщает газета «Гардиан». Осадки и минусовые отметки были утром 4 августа на большей части страны. 5 числа в 3 районах температура опускалась до минус 9. В южном полушарии сейчас зима. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров, на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки двух гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снят английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «Есмострой» строила.
5: Они крыши чинят.
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. Есмострой. По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступил Минтранс, пишет агентство ТАСС. В пояснительной записке отмечено, что сейчас создание конструкции для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Между тем, в Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале госуслуги. География поступающих значительно расширяется за счет иностранных граждан из Ирака, Конго, Германии, а также Туркменистана, Белоруссии и Казахстана. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета официально закрыт 25 июля. На стоматологическом факультет в прошлом году последнего человека на бюджетную форму обучения зачислили с баллом 258. В этом году проходной показатель значительно вырос и сейчас 289 баллов, отмечают городские вести. Две бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» в воскресенье 9 августа после футбольного матча с Челябинском. Начало игры на Волгоград-арене в 18:30. Дополнительные рейсы для футбольных болельщиков назначила Приволжская магистраль. Один электропоезд отправится с Краснооктябрьской в 22:03, с нижней платформы Мамаева-Кургана в 22:10. Прибудет на станцию «Шпалопропитка» в 22:16. Вторая электричка пойдет со станции «Волгоград-1» в 21:13, с верхней платформы Мамаева-Кургана в 21:19. Волжский прибудет в 22:04, сообщает «Высота 102». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами,

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
1: Реклама.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Я больше не могу без окон!
7: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа.
8: 43 55 13!
9: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллиона пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Атаку беспилотников отразили этой ночью в Волгоградской области. Всего над регионами России были сбиты 203 беспилотника ВСУ. Сообщили Минобороны России. Количество сбитых дронов над Волгоградской областью не уточняется. В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. С инициативой обратился в Минпромторговли вице-спикер Борис Чернышов, пишет агентство ТАСС. Сборы сказки «Последний богатырь Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей, сообщили в ЕАИС фонда кино. Ранее кинотеатры просили власти отложить неофициальную премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской ленты, напоминает Лента.ру. Две бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» в это воскресенье 9 августа после матча с Челябинском. Об этом сообщили на Приволжской магистрали. Начало матча на Волгоград-арене в 18:30. Электрички пойдут на станцию «Шпала», «Пропитка» и «Волжский». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
1: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
3: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1978-го в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она прапраправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком, стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть вовремя.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Силы ПВО России уничтожили за ночь 203 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны. В телеграм-канале оборонного ведомства уточнили, что дроны ликвидировали в том числе над территориями Волгоградской области, Воронежской, Калужской, Липецкой, а также за тысячи километров от границ в Свердловской области, Краснодарском крае, Пермском крае, над Татарстаном и Башкортостаном, пишет газета.ру. С 2027 года платежки за ЖКУ россияне смогут получать через портал госуслуги в личном кабинете, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направлять пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркивает, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбирать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами, пишет РИА Новости. В городе Спутники Волжском вынесен приговор организаторам публичного дома, который проработал почти 4 года. 5 местных жителей признали виновными в организации проституции и вовлечении в нелегальный бизнес несовершеннолетних. Членам ОПГ назначены сроки от 3 до 5 лет в колонии общего режима, сообщили в СКР области, пишет «Комсомольская правда». По версии следствия, в 2021 году двое жителей Волжского разработали план, подыскали администраторов, распределили роли. После арендовали помещение для интимного салона на улице Аламутской. Завлекали клиентов, размещали рекламу, подбирали девушек. Полиция нагрянула в салон в апреле 2025-го. В Волгограде в аномальную жару животных в ЦПК ИО стали чаще стричь и купать. Всех обитателей Альпакова в несколько раз чаще стали поить. В вольере кроликов установили зонты для создания теневых зон. Кролики не любят купаться, поэтому сидят под зонтиками. Все остальные радуются водным процедурам, отмечают в парке. До этого лами, овцам и альпакам отстригли излишне длинную шерсть. Но рацион у животных почти не поменялся. И в жару, и в холод они едят сено, специальный гранулированный корм и сочную морковь, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Сборы сказки «Последний богатырь» «Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает Лента.ру. Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепной пятницы. И далее на «Спутнике» Линда.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Свобода».

0: Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
2: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
6: Все, что я видела, оно мое.

тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Вайкон Диас». Далее на «Спутнике» Алекс Ворон, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступил Минтранс, пишет агентство ТАСС. Крупные аэропорты Германии тем временем срочно оснащают системами защиты от дронов. Причиной стали инциденты в Лейпциге, где специалисты не заметили беспилотник, упавший рядом с украинским Ан-24 с боеприпасами. Другой украинский транспортник столкнулся в небе с неизвестным объектом, сообщает телеграм-канал «Украина.ру». Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решение о массовом закрытии бизнеса. Об этом заявил агентство «Москва», президент Союза интернет-торговли СИТ Виталий Гаврилов. 11 августа пройдет совещание с пострадавшими селлерами. Между тем, предприниматели Волгоградской области начали активно выставлять на продажу ПВЗ, пункты выдачи заказов Wildberries. По данным популярных сервисов объявлений, в Волгограде и Волжском продается около десятка ПВЗ, сообщает блокнот Волгограда. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Антик», еще «Ace of Base» и в самом начале «Тото Кутуньо».
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
6: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и «Только что антик». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Queen, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Волгоградская полиция завершила расследование уголовного дела о серии мошенничеств на сумму более 17 миллионов рублей, при которых пострадали 150 жителей 14 регионов России. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, с середины 2018 по 2023 годы обвиняемые поддерживали работу системы IP-телефонии, которая позволяла преступникам анонимно звонить гражданам России. Преступники использовали созданную инфраструктуру, чтобы под видом сотрудников правоохранительных органов, Центробанка, а также других организаций убеждать людей переводить деньги на якобы безопасные счета или отдавать им напрямую, пишут «Городские вести». Президент США подписал указ, запрещающий туризм с целью рождения ребенка ради получения им американского гражданства. Свое решение Дональд Трамп объяснил тем, что поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране злоупотребляли сотни тысяч человек. Между тем, бразильские погранслужбы начали массово отказывать во въезде беременным россиянкам. Они считают, что цель их поездки не отдых, а роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство. Миграционные службы Чили, в свою очередь, начали аннулировать гражданство детей, рожденных в стране иностранными туристами, в том числе россиянками, пишет газета.ру. С 2027 года платежки за ЖКУ россияне смогут получать через портал госуслуги в личном кабинете, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направлять пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркивает, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбирать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами, пишет РИА Новости. Две бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» в воскресенье 9 августа после футбольного матча с Челябинском. Начало игры на Волгоград-арене в 18:30. Дополнительные рейсы для футбольных болельщиков назначила Приволжская магистраль. Один электропоезд отправится с Краснооктябрьской в 22:03, с нижней платформы Мамаева-Кургана в 22:10. Прибудет на станцию «Шпалопропитка» в 22:16. Вторая электричка пойдет со станции «Волгоград-1» в 21:13, с верхней платформы Мамаева-Кургана в 21:19, Волжский прибудет в 22:04, сообщает «Высота 102». Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. «Я не сбежал от боли, я пошел ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа», цитирует экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях газета.ру. Напомню, 12 июля Макгрегор вышел на бой с Максом Хэллоуем в октагоне на турнире UFC 329. Он вышел в бой впервые за последние 5 лет, но сразу после стартовой сирены полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился на настил. Макгрегор был снят с поединка судейским решением из-за повреждения ноги. Конору Макгрегору сейчас 38 лет. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 34-36.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Flying Decibels и песня The Road. Ну а наш путь, наша дорога сегодня лежит прямиком в сторону выходных. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы. Впереди танцы, минус и песня «Диктофоны».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
8: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило.
9: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это группа «Танцы минус», которые, кстати, до сих пор продолжают нас удивлять периодически музыкальными новинками. Скоро послушаем Оливию Дин и песню «So Easy» «To Fall in Love». А прямо сейчас поговорим про инжир в горячей десятке Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полусетчатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал. Однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикий инжир опыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спорт».

0: С нами музыка высокого класса, а для пятницы это то, что нужно. Впереди у нас музыкант, который в этом году продолжает собирать стадионы, зарабатывает очень много денег, но в будущем году может поменять свое имя. Так что успеваем наслушаться The Weeknd. У нас впереди его песня Blinding Lights. А сейчас новости.
1: Здравствуйте. К началу августа в Волгоградской области обратились к медикам по поводу укусов клещей более 1300 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Число заразившихся не изменилось, четверо заболели клещевым боррелиозом, трое – крымской геморрагической лихорадкой. В городе Спутники Волжском вынесен приговор организаторам публичного дома, который проработал в городе почти 4 года. Пятерых местных жителей признали виновными в организации проституции, вовлечении в нелегальный бизнес несовершеннолетних. Приговоры от 3 до 5 лет колонии, пишет «Комсомольская правда». Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в ЕС, и в Евразийском экономическом союзе. Народного референдума не будет, пишет агентство ТАСС. Япония изучит присвоение имени советского разведчика Рихарда Зорге острову Малой Курильской гряды и будет действовать соответственно, заявили в японском правительстве. Имена героев СССР Зорге, а также артиллериста Ивана Рубленко были присвоены двум островам, на них уже установлены памятные таблички. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 34-36.

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: А сейчас давайте посмотрим, что же в золотой коллекции этого часа. Впереди тройка песен из разных музыкальных десятилетий. Послушаем «Моранди» «Save Me». Чуть раньше из другого немного жанра «Металлика» с хитом «Nothing Else Matters» и откроют золотую коллекцию «Eurythmics».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: в золотой коллекции Моранди «Save Me». А впереди у нас подборка из 5 песен только про любовь. 5 песен любви нас ждут, как всегда, в 13.05. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз легендарный композитор современности Эннио Морриконе.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
8: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
9: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
10: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Волгоградской инспекции Госжилнадзора предупреждают жителей о новом виде мошенничества. Людям звонят якобы представители УК или подключают их к неким чатам в МАКСе, запрашивая при этом подтверждение личных данных. Делать этого ни в коем случае нельзя. УК, органы госвласти, должностные лица не создают и не приглашают жителей региона в сторонние чаты или группы в мессенджерах, не запрашивают личные данные по телефону или переписке, отмечает Высота 102. В регионе Минстроем России созданы 8048 официальных общедомовых чатов, их владелец Госжилнадзор. Приглашение вступить в эти чаты поступает исключительно в личный кабинет граждан на портале госуслуги. К началу августа в Волгоградской области обратились к медикам по поводу укусов клещей 1308 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре области. При этом количество жителей региона, заразившихся от инфицированных клещей, не изменилось. Четверо заболели иксодовым клещевым боррелиозом, трое – крымской геморрагической лихорадкой. Напомню, при выезде на природу необходимо соблюдать меры безопасности, носить одежду, закрывающую все части тела, а также головной убор. При этом после возвращения с прогулки необходимо внимательно осмотреть себя, близких и домашних питомцев, рекомендуют санврачи, пишет Высота 102. Первый в России специализированный вуз, где будут обучать джазу, может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом агентство РИА Новости сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман. Сейчас в стране есть учебное заведение с джазовыми направлениями, но этого мало. Нужна специализированная эстрадно-джазовая школа, такая как колледж в Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов, отметил Бутман. Он уточнил, что проект находится в стадии серьезной проработки, пишет газета.ру. Япония изучит присвоение властями России имени советского разведчика Рихарда Зорге острову Малой Курильской гряды. Об этом заявил генсек японского правительства Минору Кихара. Он отметил, что страна, считающая острова своими северными территориями, будет действовать соответственно, пишет РИА Новости. В конце июля Русское географическое общество сообщило о том, что двум безымянным островам Малой Курильской гряды присвоены имена героев Советского Союза, разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко. На островах уже установили памятные таблички. Новые названия внесут на мировые карты, пишет РИА Новости. Актеры Том Холланд и Зендея впервые появились на публике с обручальными кольцами оба. Их заметили на прогулке по Лондону с собаками, затем в кофейне, где папарацци сфотографировали. На безымянном пальце Холланда обручальное кольцо. Строгое, без лишних деталей, пишет Лента.ру. Кольцо у Зендеи замечали и раньше. Звезды тайно поженились в начале года. На днях устроили тихий прием в отеле в графстве Суррей, недалеко от родного города артиста, сообщает издание TMZ. Недавно пара посетила премьеру фильма «Человек-паук. Совершенно новый день», где публику растрогал момент, когда Том случайно назвал Зендею ее вторым домашним именем Мари. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений, 2,7 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 34-36.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
5: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня для начала послушаем «Pretenders» «I'll Stand By You». Еще у нас впереди Ума Турман и Патрисия Касс с песней «Не позвонишь». Знакомая ситуация в любовных делах. А прямо сейчас Anastasia «Left Outside Alone» в 5 песнях о любви.

0: сегодня 5 песен любви. Завершали Дункан Лоренс с песни «Игра». Как же в любви и без игры. И чуть раньше у нас Modern Talking Do You Wanna. К 5 песням о любви мы возвращаемся ежедневно, потому что занятия приятные. Делаем мы это каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Отличной подготовки к выходным. Не теряем романтический настрой. У нас впереди «Армия любовников» и песня «Crucified».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Девочки смеются.
1: Хорошая музыка с нами всегда, а впереди у нас настоящий набор вежливого человека, потому что это песня «Бонжур, пардон, мерси». Послушаем Селин Дион. Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. К началу августа в Волгоградской области обратились к медикам по поводу укусов клещей более 1300 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Число заразившихся не изменилось, четверо заболели клещевым боррелиозом, трое – крымской геморрагической лихорадкой. В городе Спутники Волжском вынесен приговор организаторам публичного дома, который проработал в городе почти 4 года. Пятерых местных жителей признали виновными в организации проституции, вовлечении в нелегальный бизнес несовершеннолетних. Приговоры от 3 до 5 лет колонии, пишет «Комсомольская правда». Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в ЕС, и в Евразийском экономическом союзе. Народного референдума не будет, пишет агентство ТАСС. Япония изучит присвоение имени советского разведчика Рихарда Зорге острову Малой Курильской гряды и будет действовать соответственно, заявили в японском правительстве. Имена героев СССР Зорге, а также артиллериста Ивана Рубленко были присвоены двум островам, на них уже установлены памятные таблички. Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений, 2,7 метра в секунду, ночи плюс 26-28, днем плюс 34-36.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

0: с вами уже подошли к песням «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. В этом выпуске у нас «Лале», «Live Tomorrow», чуть раньше «Дайдо», «Thank you», а откроют «Золотую коллекцию» «Beach Boys», «California Dreamin'».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это Лалэ в золотой коллекции часа с песней «Leave Tomorrow», немного про день завтрашний, а завтра у нас уже выходные. Хотя для кого-то выходные начнутся уже сегодня вечером в пятницу. Совсем скоро послушаем Roxette «Sleeping in my car», а еще у нас по плану инструментальная музыка и знакомая мелодия «Лунная соната».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Внебиржевой расчетный курс доллара сегодня поднимался на межбанковской валютной бирже выше 82 рублей впервые с 26 марта. Таковы данные торгов. Пишет РБК и напоминает, что после приостановки торгов долларом на московской бирже летом 2024 года главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли стал кросс-курс американской валюты через юань. Между тем, специалисты называют несколько причин удешевления рубля, в этом числе падение выручки от экспорта, сезонный рост импорта, снижение цен на нефть и геополитическая напряженность, сообщает «Московский комсомолец». Плановое отключение света сегодня внесло изменения в работу Волгоградского института управления филиала РАНХИКС. Из-за профилактических работ в ВУЗе не работают приемные комиссии и планово-финансовый отдел, сообщили представители учебного заведения. Плановые работы по адресу Гагарина, 8, проводят с 9 утра до 16:00. После подразделения возобновят прием посетителей. При этом дата совпала с важным этапом приемной кампании. Именно 7 августа российские ВУЗы должны публиковать приказы о зачислении на бюджетные места по основному курсу, отмечает блокнот Волгограда. Волгоградская полиция завершила расследование уголовного дела о серии мошенничества на сумму более 17 миллионов рублей, при которых пострадали 150 жителей 14 регионов России. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, с середины 2018 года по 23-й обвиняемые поддерживали работу системы IP-телефонии, которая позволяла преступникам анонимно звонить гражданам России. Они использовали созданную инфраструктуру, чтобы под видом сотрудников правоохранительных органов, Центробанка и других организаций убеждать людей переводить деньги на якобы безопасные счета или отдавать им деньги напрямую, пишут городские вести. Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе. Народный референдум проводиться не будет, сказал Пашинян. И напомнил, что в 2025 году в Армении был принят закон о начале вступления республики в Евросоюз, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегии отраслях, разорвать гуманитарные связи с Россией, пресекать выступления внутренних оппонентов такого курса. Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. «Я не сбежал от боли, я пошел ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа», цитирует экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях газета «Ру». Напомню, 12 июля Макгрегор вышел на бой с Максом Хэллоуем в октагоне на турнире UFC 329, но сразу после стартовой сирены полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился на настил. Макгрегор был снят с поединка судейским решением из-за повреждения ноги. Конору Макгрегору сейчас 38 лет. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений, 2,7 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 34-36.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Брайан Адамс, песня «Санни», песня с большим запасом солнечной и очень позитивной энергии. А мы и не против, особенно в конце недели. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы. Впереди у нас дискотека «Авария», если хочешь остаться.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
0: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
0: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
3: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Это Тедди Свимс и песня 26-го года про мистера Всезнайку «Мистер Know It All». Когда приближаются откровенно летние выходные, приятно, что у многих планы примерно совпадают. Перенес Electric Light Orchestra «Ticket to the Moon» — золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 52.

0: 101 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».
1: Прекрасная музыка помогает нам сохранить и рабочее настроение, в том числе и в эту пятницу. У нас впереди немного современного диска. Это «Purple Disco Machine» и песня «Substitution». Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Плановое отключение света сегодня внесло изменения в работу Волгоградского института управления филиала РАНХИКС. Дата совпала с важным этапом приемной кампании. Именно 7 августа российские вузы должны публиковать приказы о зачислении на бюджетные места по основному конкурсу, отмечает блокнот Волгограда. К началу августа в Волгоградской области обратились к медикам по поводу укусов клещей более 1300 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Но количество жителей, заразившихся от клещей, не изменилось. Четверо заболели эксодовым клещевым боррелиозом, трое – крымской геморрагической лихорадкой. На природе нужно продолжать соблюдать меры профилактики. Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в ЕС, и в Евразийском экономическом союзе. Народного референдума не будет, пишет агентство ТАСС. Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. Он получил травму ноги 12 июля в бою с Максом Хэллоуем, напоминает Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 34-36.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Есть у нас одна прекрасная традиция в последнюю четверть каждого часа слушать хиты золотой коллекции, и тройка песен уже наготове. В этот раз золотую коллекцию откроет нестареющий хит Алфавиль «Forever Young».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
7: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Кристиан Леонтьев «Story of my life». Уже скоро послушаем Atomic Kitten «If you come to me», а еще у нас впереди инструментальная музыка «The Planets Rodrigo».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Я больше не могу без окон!
5: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43-55-13!
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступает Минтранс, сообщает агентство ТАСС. В пояснительной записке к документу отмечено, что сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов, напоминает газета.ру. В Волгоградской инспекции Госжилнадзора предупреждают жителей о новом виде мошенничества. Людям звонят якобы представители УК или подключают их к неким чатам в МАКСе, запрашивая при этом подтверждение личных данных. Делать этого ни в коем случае нельзя. УК, органы госвласти, должностные лица не создают и не приглашают жителей региона в сторонние чаты или группы в мессенджерах, не запрашивают личные данные по телефону или переписке, отмечает Высота 102. В регионе Минстроем России созданы 8048 официальных общедомовых чатов, их владелец Госжилнадзор. Приглашение вступить в эти чаты поступает исключительно в личный кабинет граждан на портале госуслуги. В Волгограде разбираются в массовом ДТП, который устроил 18-летний водитель. Авария случилась на мосту в сторону Краснослободска. Началась с тарана. Водитель на «Ладе Приора» врезался в «Hyundai Solaris», который от удара отлетел на левое металлическое ограждение, а затем на встречную «Hyundai Sonata». При этом машина предполагаемого виновника ДТП перевернулась на крышу и зацепила «Lexus». Водителям обеих корейских иномарок понадобилась помощь медиков. Водитель «Lexus»а после осмотра на месте отказался от госпитализации, сообщили в МВД области. О состоянии 18-летнего виновника ДТП не сообщается, пишет Высота 102. В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. С инициативой обратился в Минпромторговли вице-спикер Борис Чернышов. Он просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара в килокалориях, сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию. По мнению Чернышова, действующий формат неудобен. Чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится делать расчеты на вес или количество порций. Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям, отмечает депутат, пишет агентство ТАСС. Президент США подписал указ, запрещающий туризм с целью рождения ребенка ради получения им американского гражданства. Свое решение Дональд Трамп объяснил тем, что поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране злоупотребляли сотни тысяч человек. Между тем, бразильские погранслужбы начали массово отказывать во въезде беременным россиянкам. Миграционные службы Чили, в свою очередь, начали аннулировать гражданство детей, рожденных в стране иностранными туристами, в том числе россиянками, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений, 2,7 метра в секунду, ночи плюс 26-28, днем плюс 34-36.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это мистер Данос «Оу-ла-ла». Песни с таким неторопливым настроением тоже важны, особенно в пятницу, чтобы завершить неторопливо все важные дела. И в выходные к рабочим вопросам не возвращаться. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Впереди у нас Наутилус Помпилиус на берегу безымянной реки.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Хорошая музыка нас сопровождает всегда, только что Калео, Way Down We Go. В предстоящие выходные не забудем отметить День строителя. Праздник масштабный, как обычно. Многие к нему уже готовятся заранее. Впереди у нас Лаура Бренниган, Self Control, золотые хиты.

0: Надеюсь, ваша пятница проходит успешно, удачно и все у вас получается. У нас впереди Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 605 беспилотников, сообщили в Минобороны. Всего атакам подверглись 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Несколько аэропортов, включая Сочи и Москву, ночью закрывали по требованиям безопасности. Сильнее всего ситуация сказалась на расписании вылетов в Сочи. При этом Волгоградская область не попала в список регионов, которые были атакованы минувшей ночью. Несмотря на это, с 10 вечера среды экстренные службы объявляли режим беспилотной опасности. Предупреждение действовало в течение 8 часов. В Госдуме призвали изменить систему приоритетного поступления олимпиадников в вузы. Они не должны лишать бюджетных мест выпускников, которые набрали на ЕГЭ высокие баллы, заявили депутаты. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений, 2,7 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 34-36.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Друзья, сегодня у нашей городской достопримечательности Волгоградского колеса обозрения день рождения. И этот вечер обещает стать по-настоящему особенным для города. В 19:30 площадь городского сада превратится в концертный зал под открытым небом. Для волгоградцев выступит один из самых ярких, виртуозных и смелых органистов нового поколения, лауреат всероссийских и международных конкурсов Тимур Халиуллин. Орган в самом центре вечернего города, среди огней и движения. Это уникальный эксперимент. И сегодня Тимур Халиуллин у нас на связи. Тимур, здравствуйте.
1: Здравствуйте, да.
0: Тимур, скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется Волгоград?
1: Волгоград – это прежде всего город, в который мы едем посмотреть на знаменитую родину-мать, вспомнить о доблестных страницах нашей истории. И это город, который является, можно сказать, этим культурным центром Поволжья. И очень приятно, что здесь, в Волгограде, органная культура развивается и приобретает все новые и новые формы. Волгоград стоит одним из первых, пробующих новые форматы проведения органных концертов.
0: Тимур, вот орган принято слушать в соборах или филармониях. Как меняется восприятие этой музыки, когда она звучит на открытом воздухе?
1: Общее между всеми концертами остается, что главная цель – это красота, это эстетика, это гармония звуков. Но, конечно, антураж звучания органной музыки накладывает особый отпечаток. Например, в Волгограде мы можем услышать орган в центральном концертном зале, где я часто выступаю. Там огромный орган с 4 клавиатурами, традиционный зал, кресло. Мы играем в смокинге, спокойно сидим на стульях и слушаем музыку в тишине. Представьте, что происходит, когда орган звучит, например, в горсаду, где мы проводим такие концерты уже регулярно. Когда поют птицы, когда слышится шум фонтанов, когда люди спокойно перемещаются по площади. Кто-то размещается на пуфиках, кто-то на пледах прямо на траве, а кто-то на скамейках под открытым небом. Конечно же, фуга Баха начинает играть новыми красками, и мне кажется, это самое ценное. Это позволяет музыке раскрыть какие-то свои новые грани.
0: Тимур, вот в ваших программах классика сочетается с современными ритмами, а где для вас проходит грань между академической строгостью и экспериментом?
1: На этот вопрос отвечу многими трудами и достижениями композиторов прошлого. Представьте себе, что многое, что создавал Иоганн Себастьян Бах, великий классик для нас, было абсолютно экспериментальным и неуместным для его эпохи. И многие из тех великих сочинений, которые мы сегодня считаем классикой, например, «Таккату и фугу ре минор», никогда не звучали в церкви. Это считалось слишком смело, слишком экспериментально. Так где же тогда граница между академизмом и классикой, если посмотреть на это вот с таким широким взглядом? То, что сегодня может кого-то удивить, а кого-то даже разозлить и возмутить, например, то, что орган звучит с ударной установкой, а на органе исполняется музыка стиля рок. На самом деле есть проявление гибкого, живого музыкального языка. Сегодня орган прочно вошел в состав рок-групп. На органе звучит и рок-музыка, и джазовый орган Хаммонда звучит на джазовых фестивалях. Орган озвучивает фильмы и мультфильмы. Сегодня это инструмент, который такой же гибкий, многогранный, каким стал, например, рояль. На рояле же мы играем и музыку Шопена, и Моцарта. Также, например, великий наш исполнитель Мацуев спокойно играет на нем джаз и исполняют рок-композиции. Поэтому у органа, мне кажется, слишком большая история развития. 24 века с момента его изобретения. И мы не то что не должны удивляться, казалось бы, мы должны принять это как великий дар. Орган – это инструмент, способный объединить все стили. Сегодня на этом инструменте мы играем и музыку Баха, и музыку до баховского периода, средневековья, например. И музыку, конечно же, романтизма 20-го и 21-го века. Здесь и минимализм с неоклассикой. Здесь и рок, и джаз. Здесь и саундтреки, и хиты музыки, которая не писалась для органа. Ведь во времена Баха тоже существовали аранжировки, транскрипции и переложения. Сам Бах перекладывал для органа музыку, например, полюбившуюся Вивальди. Вивальди был популярным композитором, он был попсой эпохи барокко. И Иоганн Себастьян Бах спокойно перекладывал его музыку для органа и стал таким образом первым создателем классических кавер-композиций, кавер-версий. Поэтому Все это циклично. История музыки и органа развивается по спирали, обогащаясь все новыми и новыми красками. Поэтому здесь я бы даже не стал ставить вопрос о гранях. Я бы сказал, что история культуры, история человечества развивается по спирали и захватывает и прошлое, и настоящее, и будущее.
0: А расскажите еще о том, пожалуйста, каким будет именно сегодняшний вечер, что прозвучит в вашей программе.
1: Поскольку наш концерт сегодня вечером будет импровизационным, в улице, он будет отчасти сюрпризом даже и для меня. Я только-только приземлился в аэропорту Волгограда и еду на первую репетицию. Например, совсем недавно, час назад, мне стало известно, что мне организаторы выделили в команду ударника, исполнителя на ударной установке, и вокалистку. А значит, вот уже сейчас, разговаривая с вами, я тихонечко планирую, что сегодня будет звучать. Конечно, я уже знаю, что будет в части сольных композиций и в части концепции. Как вы правильно отметили выше, я очень люблю соединять классическое звучание и современное. Поэтому традиционно, как уже стало доброй традицией волгоградских опен-эйров с органом, мы начнем с музыки Баха и завершим музыкой в стиле рок. Я хочу начать сегодняшний концерт с великих композиций Иоганна Себастьяна, написанных в оригинале для короля инструментов, а завершить композицией «We are the champions» группы Queen. Конечно же, прозвучит музыка для органа и вокала, причем как классическая, например, знаменитая Ава Мария Масканьи, так и современные композиции, которые мне представит исполнительница из Волгограда Анастасия Лемар. Андрей Жура на ударных будет оформлять органное звучание в ритмическую канву и превращать этот всеобъемлющий звук в рок-стиль.
0: Спасибо, Тимур, и до встречи в 19:30 на площади городского сада.
1: Приглашаю всех слушателей на этот вечер. Будет интересно. Спасибо.

0: А вот теперь давайте посмотрим, что же в золотой коллекции этого часа. Впереди тройка песен из разных музыкальных десятилетий. Серж Диван и Хадли, Addicted, чуть раньше Scorpions. И откроют золотую коллекцию Сандра.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Серж Дюван и Хадли «Addicted». Мы скоро послушаем Майкла Джексона «Black or White», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из фильма «Пираты Карибского моря».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Минтранс предложил включить установку противодронной защиты в перечень дорожных работ. Действующие сейчас документы не позволяют оперативно монтировать защитные конструкции или сооружения, которые в случае атаки будут принимать на себя основной удар беспилотников. Необходимость изменений в Минтрансе объясняют тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников. Это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. В Волгограде и Уфе задержали мошенников, которые взламывали госуслуги. В участии в схеме обзвонов подозреваются 22 человека. По данным следователей, злоумышленники получали доступ к личным кабинетам россиян на госуслугах и на основании их персональных сведений оформляли сим-карты, которые могли использоваться при мошенничестве. Именно в Волгограде в арендованных помещениях располагались офис-центры, где шла регистрация сим-карты и их дальнейшее распространение. Об этом пишет агентство ТАСС. На Мамаевом кургане после реставрации открыли первую из скульптур на площади героев. Фигуры воинов, уничтожающих гидру и свастику, снова стали белыми. Как рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва», от солевых отложений и биологической грязи предстоит очистить и остальные скульптуры на площади героев. В работе используют ту же технологию, что и при работах на монументе Родины-Матери. Теперь защитное ограждение переместили на вторую скульптуру, которую и начинают чистить, пишет блокнот «Волгоград». Альпинисты в этом сезоне не смогли подняться на высоту, где погибла Наталья Наговицына. Сезон восхождений на пик Победы завершен, заявил Дмитрий Греков, начальник базового лагеря «Южный Инельчек». По его словам, ни одна группа альпинистов в этом сезоне не смогла добраться до тела. Наталья Наговицына год назад при спуске с пика Победы сломала ногу. Спасатели несколько раз пытались подняться к ней на высоту 7200, но все попытки закончились безрезультатно. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Например, для экономичной езды журнал «За рулем» советует поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии, а топливо рекомендует использовать с рекомендованным. А топливо лучше использовать с рекомендованным, а не с допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов, корректные углы установки колес на осях, расход топлива могут увеличивать, например, дополнительный верхний багажник или кофр и даже перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений, 2,7 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 34-36.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это музыканты и танцоры из коллектива The Future X и песня This Kind of Love. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели, отличной подготовки к выходным. Впереди Юля Савичева и песня «Высоко», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Это Милен Фармер и песня, в которой певица встречается сама с собой, но 40 лет назад. Такие встречи, конечно, показывают, как все меняется. Да что там говорить? У нас многое меняется, даже сказки, например, сказка «Колобок», которая сейчас вышла на экраны. В российский прокат вызвала волну обсуждений, связанную с переносом неофициальной премьеры «Человека-паука». Я думаю, что мы еще узнаем подробности про это и про то кино. Впереди «Bad Boys Blue», «Come Back and Stay», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.

0: Ленинградской. Приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: blame on me. С нами всегда прекрасная музыка, и не только в том режиме, про который поют Зайн Малик и певица Сия в песне «Duck Till Dawn» «От заката до рассвета». Хорошая музыка с нами всегда. А сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза защиту объектов инфраструктуры от терактов. Как сообщила пресс-служба Кремля, докладчиком на мероприятии выступил директор ФСБ Александр Бортников. Предыдущее совещание Совбеза было посвящено вопросам серийного выпуска перспективных образцов вооружения. Жители Волгоградской области снова предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Наиболее опасными экстренные службы считают Северо-Восток, центральные районы Волгоградской области, а также Юго-Восток. В Волгограде и Волжском предупреждение о природных пожарах действует до конца суток 7 августа и весь день 8. В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. И еще 4 зоны отдыха проходят экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море, полностью завершена, сообщили в правительстве. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер переменных направлений, 2,7 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 34-36.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: А сейчас самое время познакомиться с песнями золотой коллекции. У нас впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. Джеймс Блант, You Are Beautiful, Westlife, Soledad и уже скоро Стиви Вандер откроют золотую коллекцию этого часа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Внимание! Мастерская «Короткова». Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» «Зодчий ЖК «Карамель».
6: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».

В золотой коллекции James Blunt, You Are Beautiful. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера в завершении рабочей пятницы. Отличного завершения недели. Встречаемся мы с вами после выходных. Сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия Children.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Министерстве финансов прокомментировали идею сократить срок продажи конфискованного имущества. Ведомство ожидает дополнительные поступления в федеральный бюджет, а также надеется сократить расходы при необходимости утилизировать непроданный конфискат. Об этом пишет «Коммерсант». Ранее СМИ сообщили, что в проекте постановления речь идет о сокращении максимального срока продажи конфискованного имущества со 100 дней до 44. Ряд отдельных мер коснется конфискованных автомобилей, техники и товаров, задержанных на таможне. 40-градусная жара задержится в Волгоградской области до конца этой недели. По данным гидрометцентра, температура от плюс 33 до плюс 38 градусов и выше сохранятся по 9 августа включительно. В понедельник, 10 числа, через Волгоградскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет понижение температуры до плюс 27 градусов. Вместе с ощутимым похолоданием в регион придут кратковременные дожди с грозами, пишет со ссылкой на синоптиков. Высота 102. В аварии на танцующем мосту в Волгограде пострадали 6 человек. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения. В ДТП 6 августа участвовали 4 машины. Как напоминает портал V1, по предварительным данным, 18-летний водитель Приоры врезался в попутный Hyundai. От удара автомобиль отбросило в ограждение и вынесло на встречную. В результате Приора перевернулась на крышу и столкнулась с Лексусом. Одного из водителей госпитализировали, еще 5 человек от поездки в больницу отказались. В Госдуме предложили разрешить беременным работать удаленно, если на это есть рекомендации врача. И все трудовые обязанности женщина может выполнять дома. Ей просто незачем ездить в офис, считают авторы инициативы. В Госдуме напомнили, что ежедневные поездки и живое общение с большим количеством людей иногда не только не приносят пользы, но и может нанести вред здоровью будущей мамы. В России 36% экономически активного населения работает не по той специальности, на которую училась. По данным Росстата, это почти 27 миллионов человек. Полное соответствие должности по уровню и направлению подготовки при этом есть у 42,5% работников. По словам экспертов, статистика демонстрирует, что на смену привычной специальности приходит набор компетенций, который позволяет специалисту включаться в различные виды работ. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это была композиция «How long?», «Как долго?» и совсем чуть-чуть осталось до завершения этого рабочего дня, рабочей недели. Дальше у нас с вами еще ДДТ. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, пятницы.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Телефон рекламной службы 52 62.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Вместе с Эросом Рамазотти завершаем эту рабочую неделю. Песня называется «Solo Insieme a te» – «Только с тобой». А дальше Dire Straits – «Your Latest Trick».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
2: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный.

0: Половина шестого на часах, а вам хорошего вечера. Далее у нас с вами современные ритмы композиции «Dive into me», но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. В Минпромторге заявили, что не планируют в ближайшее время сокращать перечень параллельного импорта. Его объем сохраняется на уровне 1,7 миллиарда долларов в месяц, пишет РИА Новости. Пока перечень остается в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае, заявил журналистам представитель ведомства Роман Чекушев. В Волгограде на неделю перекроют улицу Бакинскую. На участке от Печатной до Школьной коммунальщики будут ремонтировать теплотрассу. Проезда по Бакинской не будет с полуночи 10 августа. Объехать перекрытие водители в течение недели смогут по Печатной, Школьной, а также по дворам. Аэрофлот сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Абу-Даби. Перевозчик планирует ежедневные полеты из Москвы, начиная уже с 1 октября. Авиакомпания приостанавливала рейсы из Москвы в Абу-Даби в марте после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию Хавни Реджина, Day by Day. Также послушаем Джастина Тимберлейка. В начале золотой коллекции песня «Paradise».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
7: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Джастин Тимберлейк в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю легкого завершения уже этой рабочей недели, хорошего настроения. Далее Texas Summer Sun. До этого музыка понятная без слов. Послушаем композицию «Одинокий пастух».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
7: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
6: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
7: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
8: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
9: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что.дом.рф.
10: Я больше не могу без окон.
11: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа.
12: 43-55-13.
13: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
14: ОАО «Российские железные дороги».
15: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
16: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Тайфун «Дельфин» в Японии не затронул основные туристические маршруты, которые популярны у российских путешественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Там добавили, что под удар стихии попал самый юг архипелага – Кюсю и Окинава. Данных о пострадавших организованных российских туристах нет. При этом в Шанхае есть проблемы с работой морских портов из-за временного закрытия, а также отменены или перенесены некоторые круизы. По данным японских СМИ, в эпицентре тайфуна порывы ветра достигают 55 метров в секунду. Августовские смены в детских лагерях стартовали в Волгоградской области. Школьников принимают 26 загородных учреждений, а также санатории и всероссийская программа «Время юных героев». Всего в Волгоградской области уже провели более 250 профильных смен в детских учреждениях. Все они были объединены общей темой – «Год единства народов России». Как заявил губернатор Андрей Бочаров, за весь летний сезон в лагерях Волгоградской области отдохнут более 90 тысяч детей. В Комсомольском саду сегодня дадут органный концерт под открытым небом. Выступление начнется в 19:30. Организаторы рассказали КП «Волгоград», что электроорган установят на главной сцене парка. Концерт в том числе приурочен к завершению монтажа вращающейся части нового колеса обозрения. На финальном этапе специалисты будут навешивать на аттракцион кабинки и оборудовать подсветку. Импорт автомобилей в Россию по альтернативным схемам вырос в 1,5 раза. В июле в страну ввезли с помощью подобных механизмов 21,5 тысячи новых легковых авто. По данным агентства «Автостат», на прямые поставки из Китая пришлось 46% альтернативного импорта. На транзит через Киргизию более 30%. Машины при этом также ввозили из Японии и Южной Кореи. Только каждый четвертый в России знает, какие навыки нужны ему для карьеры. Эти компетенции участники опроса планируют усилить и развить до конца года, пишет «Коммерсант». 75% заявили, что намерены в этом году составить план карьерного развития и считают, что для достижения профессиональных целей им необходимо осваивать новые навыки. Каждый третий из этого количества лишь в общих чертах представляет, в каком направлении нужно развиваться, а 7% – никогда не анализировали свой профессиональный уровень. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала...

0: группа «Звери». Песня называется «Для тебя». А для вас скоро споет британская певица Оливия Дин. Этот год у нее был богат на музыкальные награды. На Brit Awards 2026 она победила в 4 номинациях. Ее признали артисткой года, а также лучшей поп-артисткой. Получила премии за альбом года и песню года. Мы с вами послушаем хит Оливии Дин «So Easy».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
2: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спорт».

0: Вот такую музыку очень даже приятно уже завершать все дела. На сегодня ждут нас прекрасные выходные. Далее Мадонна, послушаем Jump.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: На подходе у нас с вами песня, у которой очень даже пятничное настроение. Она называется «Иба сон». Но прежде Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полусетчатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал. Однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикий инжир опыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.

0: Я смотрю вперед, а там у нас с вами звезды первой величины, не меньше. Послушаем Фредди Меркури, Шуга Бейбс и Иглс. Песня «Отель Калифорния» откроет золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «Есмострой» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
5: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
6: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
5: И на вкусняшки хватило.
7: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
9: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
10: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: была наша с вами золотая коллекция, в которой Шуга Бэйбс. И с каждой песней мы с вами все ближе к выходным. Прекрасных вам планов, хорошего настроения. Далее хит Set Me Free. До этого еще расскажу о погоде на субботу. А чуть раньше музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
6: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
5: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
10: Телефон рекламной службы 52-60.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети, сообщили в Минцифрового развития. Какие-либо фильтры могут быть применены для детских сим-карт только по решению родителей. В Минцифре разъяснили, что принятый в июне второй пакет антимошеннических мер дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт. Однако в документе четко сформулировано, что родители должны инициировать эти ограничения, а также дать на них согласие, пишут ведомости. В Волгограде и Уфе задержали мошенников, которые взламывали госуслуги. В участие в схеме обзвонов подозреваются 22 человека. По данным следствия, злоумышленники получали доступ к личным кабинетам россиян на госуслугах и на основании их персональных данных оформляли сим-карты, которые могли использовать уже при мошенничестве. Уголовные дела заведены по статьям «Неправомерный доступ к персональным данным» и «Организация преступного сообщества». В Волгограде в арендованных помещениях располагались офис-центры, где шла регистрация сим-карт и их дальнейшее распространение, сообщает агентство ТАСС. На Мамаевом кургане после реставрации открыли первую из скульптур на площади героев. Фигуры воинов, уничтожающих гидру и свастику, снова стали белыми. Как рассказали в музее-заповеднике, Сталинградская битва от солевых отложений и биологической грязи предстоит очистить и остальные скульптуры на площади героев. В работе используют ту же технологию, что и при работах на монументе Родины-Матери. Теперь защитное ограждение переместили на вторую скульптуру, которую и начинают чистить, пишет блокнот «Волгоград». В Москве ФСБ задержало больше 20 человек, работавших в нелегальных криптообменниках. По данным представителей госбезопасности, через офисы, работавшие в Москва-Сити, легализовывали средства, похищенные у россиян телефонными мошенниками. Для работы привлекали финансово неграмотную молодежь, желающую легкого заработка. Суточный оборот раскрытых нелегальных криптообменников достигал 1 и даже 2 миллионов долларов, заявили задержанные. Человек должен достигать успеха до 35 лет, выяснили социологи. По данным исследования, каждый третий в России считает, что успех к человеку должен приходить в возрасте от 25 до 30 лет. 27% уверены, что возраст успеха – это 31-35. И только 13% считают, что возраст вообще значения не имеет. Половина участников исследования заявила, что считает себя успешными. При этом 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Линда. Я вам желаю хорошего вечера, прекрасного настроения. Дальше у нас с вами музыкант, который однажды попал в книгу рекордов Гиннесса. Это The Weeknd. Его признали самым популярным артистом мира, не меньше. Послушаем его композицию «Dancing in the Flames».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Куда идем на выходной?
4: На день рождения, Добрострой.
3: Мама, папа, брат и я – экономная семья.
5: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
6: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Этот вечер пятницы вас обязательно чем-то порадует. Только что Wonderful Life, Black. Ну а продолжать будем под звон монет. А на очереди Качин, Шинай Твейн.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Мы с вами уже приблизились к золотой коллекции «Honey Sonic Sky», Сэм Смит, «I'm not the only one». В начале золотой коллекции, песня, слушая которую, возможно, кому-то даже захочется отправиться, пусть в какое-то небольшое, коротенькое, но путешествие. «Backseat of your Cadillac», «Сиси Кэтч».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрень, 125-770-007-0803.
5: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
8: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
9: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
8: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
9: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Не обязательно быть первым, а главное быть уникальным. Песня называется «I'm not the only one» Сэма Смита. Далее у нас с вами Sixpence None the Richer Keith Smith. До этого еще расскажу о погоде на день завтрашний. Чуть раньше музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. 40-градусная жара задержится в Волгоградской области до конца этой недели. По данным гидрометцентра, температура от плюс 33 до плюс 38 градусов и выше сохранятся по 9 августа включительно. В понедельник, 10 числа, через Волгоградскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет понижение температуры до плюс 27 градусов. Вместе с ощутимым похолоданием в регион придут кратковременные дожди с грозами, пишет со ссылкой на синоптиков «Высота 102». Жители Волгоградской области стали чаще жаловаться на блокировки счетов. Растущую статистику в региональном отделении Банка России объясняют мерами, которые банки начали принимать для защиты своих клиентов от мошенников. Так банки получили право замораживать подозрительные переводы либо приостанавливать доступ к картам или онлайн-банку, если клиент попал в базу мошеннических операций. Общая статистика жалоб на банки в первом полугодии в Волгоградской области сократилось на 6%. В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Здорово, что лето все еще здесь с нами, и летние песни тоже, только что Kings and Queens, Ava Max. Далее группа «Несчастный случай», но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Какая автомобильная марка правит мировым рынком? Toyota снова на первой строчке глобального рейтинга. Причем этот статус компании удерживает 7-й год подряд. Отрыв от конкурентов колоссальный. За 6 месяцев текущего года японцы реализовали почти 5,5 миллионов машин. Для сравнения, весь немецкий концерн Volkswagen, включая его дочерние бренды, отстал от Toyota более чем на 1 миллион экземпляров. Самое интересное в этих цифрах – триумф консервативной стратегии. Долгое время эксперты критиковали руководство Toyota за отказ от массового перехода на чистые электромобили. Пока индустрия инвестировала миллиарды в розетки, японцы совершенствовали привычные гибриды. Спрос на бензоэлектрические модели бренда и обеспечил компании абсолютное лидерство. Разумеется, общая картина неоднородна. В Китае позиции Toyota заметно пошатнулись. Серьезный спад зафиксирован и на Ближнем Востоке из-за геополитической нестабильности. Однако эти потери полностью компенсировал североамериканский рынок, где спрос на японские автомобили остается стабильно высоким. Ставка на понятные технологии для реальных людей оказалась сильнее громких маркетинговых трендов.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Вам желаю прекрасного отдыха, после работы хорошего настроения. Далее Алис Шука, Not About Us. Прежде нам Анна Романова расскажет гороскоп. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, у вас появится готовность к включению в новый поток. Но делать первый шаг рано, нужно подождать пару дней. Тельцы. День призывает быть реалистами и напоминает о терпении и дисциплине. Аккуратнее с излишествами. Близнецы. Могут всплыть сложные рабочие или семейные вопросы, давно требующие обсуждения. Придется заняться документами. Раки. Возможны задержки во всех текущих делах. Есть риск столкнуться с некомпетентностью или обманом. Львы. Избегайте искажений. Любая ложь, даже во спасении, обязательно всплывет наружу и посадит пятно на вашей репутации. Девы. Возможны искушения и идеализм. Будьте аккуратны. Когда вы снимете розовые очки вдохновения, может быть очень неприятно. Весы. Хороший день для начала отпуска или дела, которое позволит вам получить настоящее удовольствие. Возможно, какой-то эксклюзив. Скорпионы. Тот день, когда точно не стоит сидеть дома. Удача и радость ждут вас где-то вовне. Стрельцы. Возможны накладки и задержки, но это не повод отказываться от планов. Просто будьте внимательней. Козероги. Если вам не терпится действовать, будьте готовы к ошибкам. Чего только не бывает в спешке. Водолеи. Хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Несмотря на сюрпризы и помехи, вам понравится. Рыбы. В любом деле придется соблюдать много правил и формальностей. Также возможен лимит времени или денег.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете? Завтра.

0: к стоматологу.
1: Ура!
2: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
3: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
6: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами Григорий Ансар Брайтман, Moment of Peace. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на субботу. Послушаем. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, у вас появится готовность к включению в новый поток. Но делать первый шаг рано, нужно подождать пару дней. Тельцы. День призывает быть реалистами и напоминает о терпении и дисциплине. Аккуратней с излишествами. Близнецы. Могут всплыть сложные рабочие или семейные вопросы, давно требующие обсуждения. Придется заняться документами. Раки. Возможны задержки во всех текущих делах. Есть риск столкнуться с некомпетентностью или обманом. Львы. Избегайте искажений. Любая ложь, даже во спасении, обязательно всплывет наружу и посадит пятно на вашей репутации. Девы. Возможны искушения и идеализм. Будьте аккуратны. Когда вы снимете розовые очки вдохновения, может быть очень неприятно. Весы. Хороший день для начала отпуска или дела, которое позволит вам получить настоящее удовольствие. Возможен какой-то эксклюзив. Скорпионы. Тот день, когда точно не стоит сидеть дома. Удача и радость ждут вас где-то вовне. Стрельцы. Возможны накладки и задержки, но это не повод отказываться от планов. Просто будьте внимательней. Козероги. Если вам не терпится действовать, будьте готовы к ошибкам, чего только не бывает в спешке. Водолеи. Хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Несмотря на сюрпризы и помехи, вам понравится. Рыбы. В любом деле придется соблюдать много правил и формальностей. Также возможен лимит времени или денег.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем 34-36.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Волгоград 105.1 FM.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.